0: Радио Алиса Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

живі в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживи мої бурі.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Опять я рушу жизнь, опять я слышу боль, опять кричат тоской больные вены. Ты разменяла все, ты доиграла роль, ушла

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

106 FM. Алиса Плюс.

0: pareizs laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плос Юрий Саукаанс и новости на этот час. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. У Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ новый директор. Самоуправление Даугавпилса поддержало участие музея Ротко в международном проекте по обучению взрослых. Качество воды на городских пляжах соответствует требованиям нормативных актов. Далее подробнее об этих новостях. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. Проверки будут распространяться на тех должностных лиц, для выполнения обязанностей которых необходимо служебное огнестрельное оружие и которые управляют служебным транспортным средством, сообщили в государственной полиции. За выполнением установленных мер будут следить руководители структурных подразделений, которые будут предоставлять информацию об этом в Бюро внутреннего контроля госполиции. Решение о регулярности и обязательности таких проверок было принято после двух недавних случаев с участием сотрудников полиции. Один из них произошел в Приекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека. В свою очередь, в Айскраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время на автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места происшествия. В четверг, 30 июля, на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили Яниса Пунсулиса на должности директора Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ. В самоуправлении отмечают, что у нового руководителя учебного заведения многолетний опыт в сфере педагогики, организации образовательной работы и реализации различных проектов развития. В конце минувшей недели депутаты городской думы поддержали решение об участии музея Ротко в международном проекте «От опыта к влиянию. Укрепление образования взрослых в музейной среде». Проект направлен на профессиональное развитие персонала арт-центра. Для его реализации муниципалитет предоставит авансовый платеж в размере 12 178 евро. Общая дотация на проект составляет 60 890 евро, и он реализуется в рамках программы «Erasmus+». В течение 18 месяцев планируется осуществить несколько международных мобильностей. Участие 25 специалистов музея в учебных визитах в Германию, Польшу, Португалию, Нидерланды, Данию, Исландию, Северную Македонию и Грецию, а также приглашение экспертов и обучение персонала. 14 июля Управление коммунального хозяйства совместно с представителями Научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды БИОР провели отбор проб качества воды в местах купания в муниципальных водоемах. Согласно полученным результатам анализов, во всех проверенных местах показатели качества воды полностью соответствуют требованиям нормативных актов. В целом было проверено 12 городских пляжей, дополнительно было проверено и качество питьевой воды в 3 городских источниках. Результаты анализов свидетельствуют, что воду из источников в парке Авотиню и вблизи улицы Даугавас 114 можно безопасно употреблять в пищу без кипячения, а вот воду из источников Межцемси перед употреблением в пищу рекомендуется кипятить. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 3 августа. Этот день порадует жителей солнечной погодой днем и ясным небом ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до плюс 23 градусов в дневные часы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 58%. Осадки маловероятны, вероятность дождя равна нулю. Атмосферное давление останется стабильным, обеспечивая комфортные условия. We'll be right back.

ближайшем выпуске новостей. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. У Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ новый директор. Самоуправление Даугавпилса поддержало участие музея Ротко в международном проекте по обучению взрослых. Качество воды на городских пляжах соответствует требованиям нормативных актов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. У Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ новый директор. Самоуправление Даугавпилса поддержало участие музея Ротко в международном проекте по обучению взрослых. Качество воды на городских пляжах соответствует требованиям нормативных актов. Далее подробнее об этих новостях. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. Проверки будут распространяться на тех должностных лиц, для выполнения обязанностей которых необходимо служебное огнестрельное оружие и которые управляют служебным транспортным средством, сообщили в государственной полиции. За выполнением установленных мер будут следить руководители структурных подразделений, которые будут предоставлять информацию об этом в Бюро внутреннего контроля госполиции. Решение о регулярности и обязательности таких проверок было принято после 2 недавних случаев с участием сотрудников полиции. Один из них произошел в Приекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека. В свою очередь, в Айскраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время на автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места происшествия. В четверг, 30 июля, на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили Яниса Пунсулиса на должности директора Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ. В самоуправлении отмечают, что у нового руководителя учебного заведения многолетний опыт в сфере педагогики, организации образовательной работы и реализации различных проектов развития. В конце минувшей недели депутаты городской думы поддержали решение об участии музея Ротко в международном проекте «От опыта к влиянию. Укрепление образования взрослых в музейной среде». Проект направлен на профессиональное развитие персонала арт-центра. Для его реализации муниципалитет предоставит авансовый платеж в размере 12 178 евро. Общая дотация на проект составляет 60 890 евро, и он реализуется в рамках программы «Erasmus+». В течение 18 месяцев планируется осуществить несколько международных мобильностей. Участие 25 специалистов музея в учебных визитах в Германию, Польшу, Португалию, Нидерланды, Данию, Исландию, Северную Македонию и Грецию, а также приглашение экспертов и обучение персонала. 14 июля Управление коммунального хозяйства совместно с представителями Научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды БИОР провели отбор проб качества воды в местах купания в муниципальных водоемах. Согласно полученным результатам анализов, во всех проверенных местах показатели качества воды полностью соответствуют требованиям нормативных актов. В целом было проверено 12 городских пляжей, дополнительно было проверено и качество питьевой воды в 3 городских источниках. Результаты анализов свидетельствуют, что воду из источников в парке Авотиню и вблизи улицы Даугавас 114 можно безопасно употреблять в пищу без кипячения, а вот воду из источников в Мешцемсе перед употреблением в пищу рекомендуется кипятить. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 3 августа. Этот день порадует жителей солнечной погодой днем и ясным небом ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до плюс 23 градусов в дневные часы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 58%. Осадки маловероятны, вероятность дождя равна нулю. Атмосферное давление останется стабильным, обеспечивая комфортные условия.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Все лучше, чем кажется.
10: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18:00 klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Латвийсмайзнекс расширит производство в Даугавпилсе. На 5 проектов программы бюджета соучастия выделено дополнительное финансирование. Мужскую баскетбольную команду Даугавпилса возглавил Пейтерис Возолинч. В четверг в сквере Андрея Пумпура состоится первый концерт в рамках фестиваля «Музыкальный август». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата.

0: адвоката сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
2: Крамē un brauc.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89. Музыкалайс Аугустс, Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam mēs Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. Латвийский Майзнекс расширит производство в Даугавпилсе. На 5 проектов программы бюджета соучастия выделено дополнительное финансирование. Мужскую баскетбольную команду Даугавпилса возглавил Пейтерис Озолинч. В четверг в сквере Андрея Пумпура состоится первый концерт в рамках фестиваля «Музыкальный август». Далее подробнее об этих новостях. Крупнейший производитель хлебобулочной продукции в Латвии, акционерное общество «Latvijas Maiznieks», объявил о новом этапе развития. Компания инвестирует 12,8 миллионов евро в расширение своего производственного комплекса в Даугавпилсе. Проект предусматривает строительство новых производственных помещений и установку современного оборудования при поддержке финансового института «Алтум». Развитие производства сопровождается созданием новых рабочих мест. В прошлом году коллектив предприятия увеличился на 53 человека и теперь насчитывает 480 сотрудников. Стоит отметить, что «Latvijas Maiznieks» остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В течение прошлого года в государственный бюджет было перечислено почти 10 миллионов евро налогами. 30 июля на заседании Даугавпилской городской думы депутаты поддержали решение о выделении дополнительных средств на программу «Бюджет соучастия» для обеспечения реализации в полном объеме всех 5 проектов, поддержанных общественностью в этом году, выделено дополнительное финансирование в размере 49 тысяч евро. По поддержанным проектам будут объявлены закупки, по результатам которых станут известны фактические затраты и сроки выполнения работ. Мужскую команду Daugavpils Sporta Skola возглавил опытный латвийский специалист Пейтерис Озолинч. Стороны подписали контракт, и уже в новом сезоне тренер приступит к работе с командой. Более 20 лет Пейтерис Озолинч работает в профессиональном и молодежном баскетболе. В разные годы он возглавлял команды баскетбольной школы Уогре, работал главным тренером клуба Уогре во второй лиге Латвии, входил в тренерский штаб команды высшего дивизиона, а также неоднократно привлекался к работе с юношескими сборными Латвии. В клубе уверены, что опыт, профессионализм и умение развивать игроков помогут команде Daugavpils Basketballs сделать качественный шаг вперед и успешно выступить в новом сезоне. В августе уже в 14-й раз с разнообразной концертной программой прозвучит фестиваль «Музыкальный август» в Даугавпилсе. В течение 4 четвергов жители и гости города смогут насладиться концертными выступлениями разного музыкального жанра. В этом году мероприятия фестиваля пройдут как в уже привычных местах сквере Андрея Пумпура и концертном зале Дома Единства, так и впервые в парке бывшего санатория «Мешциемс». Первый концерт состоится уже в этот четверг, 6 августа в 18:00 в сквере Андрея Пумпура. Программу фестиваля откроет Big Band Cesis под руководством дирижера Марека Аузинша. Далее на сцену выйдет Арнольд Гринберт Band. Это коллектив, который в этом проекте объединяет признанных международных артистов из Латвии, Словении, Болгарии и Германии. В концерте примет участие и выдающийся словенский певец Милош Малешевич, сотрудничавший со звездами мирового джаза и поп-музыки. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 3 августа. Этот день порадует жителей солнечной погодой днем и ясным небом ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до плюс 23 градусов в дневные часы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 58%. Осадки маловероятны, вероятность дождя равна нулю. Атмосферное давление останется стабильным, обеспечивая комфортные условия.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lb.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
4: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса плюс.

ближайшем выпуске новостей. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. У Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ новый директор. Самоуправление Даугавпилса поддержало участие музея Ротко в международном проекте по обучению взрослых. Качество воды на городских пляжах соответствует требованиям нормативных актов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. Gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо.

0: Больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плюс Юрий Саоканс и новости на этот час. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. У Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ новый директор. Самоуправление Даугавпилса поддержало участие музея Ротко в международном проекте по обучению взрослых. Качество воды на городских пляжах соответствует требованиям нормативных актов. Далее подробнее об этих новостях. Полицейские каждое утро будут проходить тест на алкоголь. Проверки будут распространяться на тех должностных лиц, для выполнения обязанностей которых необходимо служебное огнестрельное оружие и которые управляют служебным транспортным средством, сообщили в государственной полиции. За выполнением установленных мер будут следить руководители структурных подразделений, которые будут предоставлять информацию об этом в Бюро внутреннего контроля госполиции. Решение о регулярности и обязательности таких проверок было принято после двух недавних случаев с участием сотрудников полиции. Один из них произошел в Прекуле, где пьяный полицейский в нерабочее время насмерть избил человека. В свою очередь, в Вайскраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения в нерабочее время на автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места происшествия. В четверг, 30 июля, на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили Яниса Пунсулиса на должности директора Даугавпилсской средней школы ИСПЕЮ. В самоуправлении отмечают, что у нового руководителя учебного заведения многолетний опыт в сфере педагогики, организации образовательной работы и реализации различных проектов развития. В конце минувшей недели депутаты городской думы поддержали решение об участии музея Ротко в международном проекте «От опыта к влиянию. Укрепление образования взрослых в музейной среде». Проект направлен на профессиональное развитие персонала арт-центра. Для его реализации муниципалитет предоставит авансовый платеж в размере 12 178 евро. Общая дотация на проект составляет 60 890 евро, и он реализуется в рамках программы «Erasmus+». В течение 18 месяцев планируется осуществить несколько международных мобильностей. Участие 25 специалистов музея в учебных визитах в Германию, Польшу, Португалию, Нидерланды, Данию, Исландию, Северную Македонию и Грецию, а также приглашение экспертов и обучение персонала. 14 июля Управление коммунального хозяйства совместно с представителями Научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды БИОР провели отбор проб качества воды в местах купания в муниципальных водоемах. Согласно полученным результатам анализов, во всех проверенных местах показатели качества воды полностью соответствуют требованиям нормативных актов. В целом было проверено 12 городских пляжей, дополнительно было проверено и качество питьевой воды в трех городских источниках. Результаты анализов свидетельствуют, что воду из источников в парке Авотиню и вблизи улицы Даугавас 114 можно безопасно употреблять в пищу без кипячения, а вот воду из источника в Межцемсе перед употреблением в пищу рекомендуется кипятить. С новостями в студии был Юрий Саоканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 3 августа. Этот день порадует жителей солнечной погодой днем и ясным небом ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до плюс 23 градусов в дневные часы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 58%. Осадки маловероятны, вероятность дождя равна нулю. Атмосферное давление останется стабильным, обеспечивая комфортные условия.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе с тобой.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет. И при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Латвия Смайзнекс расширит производство в Даугавпилсе. На 5 проектов программы бюджета соучастия выделено дополнительное финансирование. Мужскую баскетбольную команду Даугавпилса возглавил Пейтерис Озолинч. В четверг в сквере Андрея Пумпура состоится первый концерт в рамках фестиваля «Музыкальный август». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плюс Юрис Саукаанс и новости на этот час. Латвийс Майзнекс расширит производство в Даугавпилсе. На 5 проектов программы бюджета соучастия выделено дополнительное финансирование. Мужскую баскетбольную команду Даугавпилса возглавил Пейтерис Озолинч. В четверг в сквере Андрея Пумпура состоится первый концерт в рамках фестиваля «Музыкальный август». Далее подробнее об этих новостях. Крупнейший производитель хлебобулочной продукции в Латвии, акционерное общество «Latvijas Maiznieks», объявил о новом этапе развития. Компания инвестирует 12,8 миллионов евро в расширение своего производственного комплекса в Даугавпилсе. Проект предусматривает строительство новых производственных помещений и установку современного оборудования при поддержке финансового института «Алтум». Развитие производства сопровождается созданием новых рабочих мест. В прошлом году коллектив предприятия увеличился на 53 человека и теперь насчитывает 480 сотрудников. Стоит отметить, что «Latvijas Maiznieks» остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В течение прошлого года в государственный бюджет было перечислено почти 10 миллионов евро налогами. 30 июля на заседании Даугавпилской городской думы депутаты поддержали решение о выделении дополнительных средств на программу «Бюджет соучастия» для обеспечения реализации в полном объеме всех 5 проектов, поддержанных общественностью в этом году, выделено дополнительное финансирование в размере 49 тысяч евро. По поддержанным проектам будут объявлены закупки, по результатам которых станут известны фактические затраты и сроки выполнения работ. Мужскую команду Daugavpils Sporta Skola возглавил опытный латвийский специалист Пейтерис Озолинч. Стороны подписали контракт, и уже в новом сезоне тренер приступит к работе с командой. Более 20 лет Пейтерис Озолинч работает в профессиональном и молодежном баскетболе. В разные годы он возглавлял команды баскетбольной школы Уогре, работал главным тренером клуба Уогре во второй лиге Латвии, входил в тренерский штаб команды высшего дивизиона, а также неоднократно привлекался к работе с юношескими сборными Латвии. В клубе уверены, что опыт, профессионализм и умение развивать игроков помогут команде Daugavpils Basketballs сделать качественный шаг вперед и успешно выступить в новом сезоне. В августе уже в 14-й раз с разнообразной концертной программой прозвучит фестиваль «Музыкальный август» в Даугавпилсе. В течение 4 четвергов жители и гости города смогут насладиться концертными выступлениями разного музыкального жанра. В этом году мероприятия фестиваля пройдут как в уже привычных местах – сквере Андрея Пумпура и концертном зале «Дома единства», так и впервые в парке бывшего санатория «Мешциемс». Первый концерт состоится уже в этот четверг, 6 августа в 18:00 в сквере Андрея Пумпура. Программу фестиваля откроет Big Band Cesis под руководством дирижера Марека Аузинша. Далее на сцену выйдет Арнольд Гринберт Band. Это коллектив, который в этом проекте объединяет признанных международных артистов из Латвии, Словении, Болгарии и Германии. В концерте примет участие и выдающийся словенский певец Милош Малешевич, сотрудничавший со звездами мирового джаза и поп-музыки. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 3 августа. Этот день порадует жителей солнечной погодой днем и ясным небом ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до плюс 23 градусов в дневные часы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 58%. Осадки маловероятны, вероятность дождя равна нулю. Атмосферное давление останется стабильным, обеспечивая комфортные условия.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Sev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Blūma karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Blūma ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūma Luminor LV. Luminor Blūma. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūma Luminor LV.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелос» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелос». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelos.lv.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс.
8: Да, я знаю, беда не приходит

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
0: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
0: Taurunis 255-06-255.
1: Крамэ он брауц.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная помощь» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Коварные схемы мошенников могут быть самыми неожиданными. И теперь они не только представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и служб доставки. Появился и другой, не менее опасный способ обмана, когда злоумышленники сначала завоевывают доверие человека, а уже потом просят деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности, которые напоминают, жертвой романтического мошенничества может стать абсолютно любой человек. Поэтому важно помнить, что мошенники в данном случае никогда не начинают общение с просьбы о деньгах. Сначала они могут неделями или даже месяцами проявлять заботу, внимание и выстраивать доверительные отношения. Особенно осторожными стоит быть, если новый знакомый очень быстро говорит о сильных чувствах, но постоянно находит причины не встречаться лично. Если спустя какое-то время проявляются просьбы перевести деньги, оплатить билет, лечение, помочь с временными трудностями или выгодными инвестициями, это серьезный повод насторожиться. Не рассказывайте малознакомым людям личную информацию, не отправляйте фотографии документов и не сообщайте банковские данные. И если появились сомнения, обсудите ситуацию с близкими. Взгляд со стороны нередко помогает вовремя распознать обман. И помните, мошенники играют не только на доверчивости, но и на человеческих эмоциях. Именно поэтому попасться на такую схему, увы, может каждый. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите не только свои деньги, но и свое доверие.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: На радио Алиса Плюс.
4: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 3 августа. Этот день порадует жителей солнечной погодой днем и ясным небом ночью. Температура воздуха составит от плюс 10 градусов ночью до плюс 23 градусов в дневные часы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 58%. Осадки маловероятны, вероятность дождя равна нулю. Атмосферное давление останется стабильным, обеспечивая комфортные условия.
5: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: далеко.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: А вот так скажешь «до свидания» в июле, а возвращаешься в эфир уже в августе. Начался последний летний месяц, сегодня 3 августа на календаре. Добрый день, Даугавпилс, добрый день всем нашим слушателям, где бы вы ни были. Полдень на часах, время особенное, когда утренние заботы уже позади, утренние заботы понедельника, до вечера еще далеко, да и день еще длится долго, спасибо лету, а значит, можно позволить себе небольшую паузу в середине дня для любимых песен и добрых слов тем, кем вы особенно дорожите. Есть возможность в течение 3 часов поздравить, передать приветы или просто что-то послушать. Телефон прямого эфира уже открыт, работает, ждет, скучает по вашим звонкам. Звоните 654-2530. И, конечно же, все площадки для сообщений тоже открыты в ожидании, хотя на WhatsApp уже начали приходить ваши сообщения, на которые я сейчас буду с радостью отвечать. 20-20-10-16 для сообщений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе будут информационные паузы, и не только информационные, мы еще и конкурс с вами проведем. С нами сегодня компания LED-Access.lv. LED-Access уже 13 лет на рынке, это крупнейший магазин LED-освещения, и не только освещения в Балтии. Со всем ассортиментом можно ознакомиться на сайте LED-Access.lv. И весь август по промокоду Алис Плюс со скидкой 10% получить любой товар, который вы выберете на сайте ledaccess.lv. Сегодня с нами компания, будем знакомиться в подробностях, насколько позволят временные наши рамки, с ассортиментом, который предлагает компания. Ну а конкурс, соответственно, и вопрос, и какой приз будет к сегодняшнему конкурсу. Через минут 10 все это расскажу и конкурс запущу. С нами сегодня компания ledaccess.lv.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну а прямо сейчас надо начать хоть что-то отмечать. А то мы в выходные не наотмечались, да? Но благодаря этим трем часам по будням каждый день праздник. Благодаря вам, наши слушатели. Итак, сегодня кто же принимает поздравления и с чем? С днем рождения! Сегодня принимает поздравления Елена Питкевич. Леночка, у меня для вас поздравления от вашей дочери Инны с пожеланиями любимой мамочки крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех делах и благополучие просто во всем.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: И следующая песня тоже музыкального подарка будет функцию сегодня выполнять. Для Александра Исаева выбрана подарком. Александр, теща Нина поздравляет вас с днем рождения. Пусть в жизни будут только удачи, желает мир, радость. Чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты обязательно становятся реальностью. А еще, и это важно, здоровья, успеха, любви и всего самого лучшего.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу информационную. Напоминаю, что в этом часе с нами компания LEDACTIA.LV, крупнейший магазин LED-освещения и не только в Балтии. И я готова озвучить вопрос сегодняшнего конкурса. Победителю достанется приз, предоставленный компанией. И сегодня это смарт-камера видеонаблюдения для дома. Ваши варианты ответов присылайте обычными СМС, не используя приложение Viber и WhatsApp, то есть обычные СМС. Таковы условия конкурса. Победителем будет первый правильный ответ. Здесь все по-прежнему. А теперь, внимание, вопрос. Какую скидку на товар, который вы найдете на сайте ledacts.lv, можно получить по промокоду ALISA+ в течение августа? И дам, конечно, три варианта ответов. 5%, может быть, 15%, а может быть, 10%. Мне нужна цифра 10, 15 или 5. Жду ваши варианты простым СМС, и в завершении часа мы подведем итоги. С нами сегодня компания, мы знакомимся с компанией LEDACTIA.LV.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: «Цветок и нож». Следующая песня в исполнении группы «Виагры» будет звучать в эфире. Это и поздравление, и привет. Два в одном. Даниил передает привет и поздравляет Евгения Пуш сегодня. Евгений, хорошего настроения желает вам Даниил, и мы присоединяемся.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: А еще одно поздравление для Александра Исаева, чтобы Александру не томиться долго в ожидании от супруги Ольги. Пусть в жизни будет только удача, желает мир, радость, чтобы каждый новый день был праздником. Пусть мечты становятся реальностью. То есть Оля желает того же, что желает и теща Нина. В этом, конечно же, ваша супруга со своей мамой солидарны. Неудивительно, Александр, мы присоединяемся с искренней и с радостью, и с нашими самыми добрыми пожеланиями. С днем рождения начинается новый год жизни. Что ждет впереди, мы никогда не знаем, чем тем удивительно и прекрасно эта жизнь. Но пусть все ваши ожидания оправдаются, все ваши надежды сбудутся.

0: поздравлений.
1: А делаю еще одну паузу информационную. В этом часе, напоминаю, мы знакомимся с компанией LED-Access.LV. Уже более 10 лет на рынке LED-Access.LV. Это крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. И не только LED-освещение. Огромный выбор и огромный ассортимент предлагает компания. Магазин, который находится в Риге. В Риге на улице Цесвайнес 15А. Ну а жители других городов могут ознакомиться, и столицы, конечно же, тоже, с расширенной версией ассортимента на сайте LED-Access.LV. Напомню, что доставка происходит по всей Латвии. То есть вы смело выбираете товар, и вам доставят его по указанному адресу. В LED-Access.LV найдете все для удобной жизни. Например, роботы-газонокосилки, роботы-пылесосы, камеры, системы безопасности АЯКС, садовые светильники и гирлянды, фасадное освещение. Этот список можно продолжать бесконечно, поэтому, опять же, отправляю вас на сайт компании LED-Access.LV. И не забудьте, что в течение августа по промокоду Алис Плюс действует скидка на весь ассортимент, представленный на сайте LED-Access.LV.
0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Наташа Королева и песня «Подруга» будет сейчас звучать. И звучать она будет для двух подруг. Для Веры Касаткиной и для Людмилы Чернявской. А у двух подруг сегодня есть для этого повод. Праздник один на двоих. Юбилейный, я даже скажу смело, праздник. Да дата еще какая круглая. Такой дружбой может пока похвастаться не каждый. 50 лет дружбы позади у Верочки и Людмилы. Девчонки, сегодня вы отмечаете не просто дату, целых 50 лет дружбы, полвека рядом, через радости, через перемены, через встречи, через разговоры, воспоминания, которых хватит еще не на один вечер. Пусть впереди будет еще много поводов собираться вместе, смеяться до слез, поддерживать друг друга, создавать новые, самые счастливые моменты. Берегите эту редкую дружбу. Она дороже любого сокровища. Да вы и сами это прекрасно понимаете, знаете и бережете ее на протяжении этих лет.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Я подарю тебе лилии, тюльпаны, и что там еще, я не знаю, в этой песне, и ландыши, и все цветы, которые только можно вспомнить сегодня, будет звучать эта песня снова. Подарком для Светланы Дубовской. И поздравление это совершит путешествие из Даугавпилса в Ливаны. Светлана, вас поздравляет тетя Фрося и сестра Алла. С днем рождения желают крепкого здоровья, счастья, успехов в работе. Любви мы добавим обязательно. Светлана, с днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Елены Петкевич. Леночка, одноклассники 70-х, поздравляют вас с днем рождения. Снова лето догорает, тлеет, снова август именинный торт печет. Снова жизнь тебя поздравит, как умеет, с днем рождения, и дальше потечет. Дай-то Бог, чтоб, несмотря на «снова», жизнь тебя к себе манила и влекла, оставаясь интересной, светлой, новой, словно блик зеркального стекла. Пусть у жизни для вас еще в запасе будет много удивительного. Елена, с днем рождения!

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я делаю еще одну паузу информационную. Напоминаю, что с нами компания LED-акция.lv, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Магазин компании, напомню сразу, находится в Риге на улице ЦС ВНС 15А. Но товар доставляется по всей Латвии. А с ассортиментом можно ознакомиться на сайте LED-акция.lv. Ну а я в рамках этого часа продолжаю знакомить вас с ассортиментом. Итак, что же еще можно найти? Автомобильные холодильники предлагает LED Access, дизельные обогреватели, зарядные станции с солнечными панелями, солнечные системы, автомобильные фонари, рабочие фонари, ручные есть фонарики, держатели для телефона. И, повторюсь, это далеко не все, это далеко не весь список, который можно продолжать и продолжать. Так что на сайт, заходите на сайт ledaccess.lv, знакомьтесь с ассортиментом, воспользуйтесь акцией, которая в течение августа продолжается по промокоду Алиса Плюс, и заказывайте доставку по всей Латвии. Компания ledaccess.lv.
0: В эфире программа

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Vision Express Optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils un

0: Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Продолжается прямой эфир. Сегодня понедельник, 3 августа, казалось бы, обычный будний день, первый на рабочей неделе, и до выходных еще далеко, но это не значит, что надо праздники откладывать тоже до выходных. Сегодня свой день рождения встречает Леонид Величко. С сегодняшнего дня у Леонида начинается Новый год жизни. Сестра Валентина, Леонид, поздравляет вас, братишка, пишет. Я спешу поздравить тебя в твой день рождения всей душой. Скажу я искренне, так рада, что прихожусь тебе сестрой. Тебе желаю оставаться таким, как есть. Ты лучше всех. Не огорчаться, не сдаваться и идти туда, где ждет успех.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Языпу Языповичу адресовано следующее поздравление с юбилеем. Белевич Языпу поздравляют жена, дети, внуки. Сегодня твой юбилей, и это не просто красивая цифра, это целая эпоха, наполненная трудом, мудростью, добрыми делами и воспоминаниями, конечно же. Спасибо за твою доброту, за твои советы, за чувство юмора, за любовь к жизни и за то, что наша семья может равняться на тебя. От всей души желаем крепкого здоровья, спокойных и счастливых дней, душевного тепла и как можно больше моментов, когда вся семья собирается вместе, рядом. Пусть каждый новый день приносит радость, а в сердце всегда живут молодость, интерес к жизни и улыбка.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одна пауза, заключительная пауза в этом часе информационная. Напоминаю, что с нами компания LED-акция.lv. Крупнейший магазин LED-освещения и не только в Балтии. Уже более 13 лет на рынке. Магазин находится в Риге на улице CSVNS-15А. Есть сайт LED-акция.lv. Можно ознакомиться со всем ассортиментом продукции, который предлагает на данный момент компания. И доставка осуществляется по всей Латвии, если вы что-то для себя выберете. И не забывайте, что в течение августа действует скидка по промокоду АЛИСПЛЮС. Не пропустите возможность воспользоваться этой скидкой. Ну и пора подвести итоги конкурса. Повторю вопрос. Какую скидку, в каком размере на товар на сайте ledakcies.lv можно получить по промокоду АЛИСПЛЮС? И я давала три варианта. 5%, 10% или 15%. Вы разные варианты прислали, в том числе и правильный ответ тоже пришел. И первый правильный ответ, а правильный ответ это 10%, 10% скидка. Первый правильный ответ пришел с номера, я называю последние 5 цифр, 40580. 40580. 10%, совершенно верно. Поздравляем победителя. Инструкцию по получению вашего приза сейчас отправлю вам сообщением. И сразу скажу всем слушателям, что следующий конкурс вместе с LED-акция.lv будет 6 августа. Не пропустите.
0: Программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Продолжается программа, которая каждый день праздник. Программа поздравлений на радио «Алиса Плюс». Время привычное. Лето за окном, и эта неделя обещает по температуре, согласно прогнозу, быть жаркой в плане температуры. Опять же, может быть, даже будут побиты очередные рекорды. Один день будет значительно жарче остальных, и это четверг, вот до 30 градусов, возможно, в Даугавпилсе прогреется воздух. Но это возможно, да, то есть я всегда делаю оговорку, потому что прогноз синоптиков меняется не то что каждый день, каждую минуту. Доброго дня всем. Еще раз доброго понедельника. Да, понедельники, они тоже бывают добрыми, особенно когда праздничными выпадают. Вспоминайте, кого поздравляем, и звоните 654-2500 или сообщение присылайте на номер 22 20 10 16.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения Петериса Пуденса, супруга Зинаида поздравляет вас, Петерис. Мой родной любимый муж, поздравляю тебя с 70-летием. Я невероятно благодарна судьбе за каждый прожитый рядом с тобою день. Ты моя гордость, моя сила и моя самая надежная гавань. Желаю тебе крепкого, богатырского здоровья, неиссякаемой энергии и душевного спокойствия. С праздником, дорогой! Как же красиво сказано, моя надежная гавань. Петерис, это вы. С днем рождения, с юбилеем, пусть счастливым будет год.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. Gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos, gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi auga, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркий летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрас.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Еще одно для Светланы Дубовской. И еще одно расстояние преодолеет поздравление из Даугавпилса в Ливаны. Светлана, милая наша, так начинаются пожелания от Федора и Веры. Светланочка, для вас поздравляем с этим прекрасным праздником. Желаем от всей души оставаться такой же красивой, женственной, счастливой. Пусть глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждаться каждым прожитым мгновением. Пусть сбываются все самые сокровенные желания. Будь счастлива, любима родными и близкими. Радуй всех нас своим позитивом. Мы тебя любим. Храни тебя Бог. Обнимаем.

рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое

0: эфире программа поздравлений.
1: Подкину вам информации по-дружески. А вдруг пригодится? А вдруг кто-то еще не знает, что 23 августа. Не хочется говорить, что совсем скоро, но на самом деле действительно так. 23 августа в концертном пространстве Вандерсала легендарная группа «Мумий Тролль» после большого достаточно перерыва снова даст гастроли главной романтики, чьи песни давно стали саундтреком для миллионов. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера ждут этим вечером. Не пропустите долгожданный концерт в Риге. Билеты приобретайте на сайте fridaytickets.com. Группа «Мумий Тролль», 23 августа, Рига, Вандерсала.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Осталось никаких сомнений.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Привет от родных Виталию Абрамову. Виталий, ждали? Ждали. Есть, конечно же, большой привет любимому папе с пожеланиями хорошего дня и отличного настроения в этот летний день.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Для Светланы Дубовской будет звучать еще одна песня сейчас. Светлана, я очень надеюсь, что вы никуда сегодня в течение программы не убежите далеко от радиоприемничка, по которому сегодня звучат для вас самые добрые и искренние пожелания. Любимую дочь, любимую мамочку, любимую жену. Светлана, мама поздравляет вас, ваши дети, Дарина, Денис, муж Андрей. Пусть жизнь одарит светом и теплом, желают уютом наполнится ласковый дом. Будь самой счастливой, любимой всегда, и радость пусть дарят тебе все года. Для жены, для дочки и мамы родной весь мир улыбается в праздник большой. Здоровья, улыбок и ясных погод, и только счастливых и радостных нот. Примерно так.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, можно ли послушать? Просто так послушать, да. Сегодня, кстати, не было таких просьб, чтобы просто так, не по какому-то поводу, а для себя, любимой или любимого. Здесь простое смс, обычное, не на Вайбер, не на WhatsApp пришло, поэтому не знаю от кого, но в данном случае я даже любопытствовать не стану. Просто поставлю песню Эмина «Люблю любовь» и хорошего пожелаю искренне.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте! Так начинается сообщение из Зарасая. Зарасай с нами на связи. Здравствуйте, Алиса. Пишет Татьяна. Танечка, привет. Девчонкам из Зарасая, коллегам своим шлет Таня привет. И повод есть сегодня для этого привета — возвращение на рабочие места. Оксане, Светлане и Виктории. Оксаночка, Света, Вика, вы рады этому возвращению? Я очень-очень в этом сомневаюсь. Чем дольше длится отпуск, тем сложнее возвращаться на работу.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc!
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ольга Василькова сегодня поздравляют с днем рождения. Оленька тоже сегодня проснулась, подумала, я стала на целый год счастливее. Оленька, именно так и не иначе. С каждым новым годом жизни. Поздравления с днем рождения от мамы и бабушки Тамары. Олюшка, от души поздравляем с праздником рождения. Ты наша гордость и любовь. Люби и будь любима. Здоровья, удачи и вдохновения. Мы присоединяемся к этим искренним пожеланиям ваших родных с нашими тоже самыми-самыми искренними и добрыми. Оля, с днем рождения. Пусть счастливым будет не только этот день, но и весь Новый год жизни вашей.

0: все дома.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: Стремительно, быстро выходит эфир. Сегодня на свою финишную. Третий час на студийных понесли секунды. Третий час нашей сегодняшней встречи. 3 августа на календаре сегодня, понедельник. Вспоминайте, кому мы еще не доставили радость приветом или поздравлением. И звоните, не откладывая. 654-2530 или сообщением 2020-1016 для отправки ваших смс-писем.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: И снова окажемся на минутку в Ливанах. И снова подарим несколько пожеланий и добрых слов Светлане Дубовской. У Светланы сегодня день рождения. Светлана, любимую невестку вас, ваша свекровь Ольга Ивановна, от всей души поздравляет, и мы от всей души присоединимся к пожеланиям. Казалось бы, что нового сказать могу в очередной твой день рождения? Чтобы засияли радостью глаза, а душу затопило восхищение. Пусть радость в дом, как солнышко, вливается, мечта твоя любая исполняется. На сердце не ложится грусть и тень, и день рождения будет каждый день.

смыться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой. Что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
9: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
10: А для каждого из наших слушателей всегда найдется место в программе поздравлений. И для ваших сообщений, и для ваших звонков, и для ваших заявок, которые вы оставляете на сайте. И, конечно же, всегда найдется особенное место на сайте для привета от Тонечки, Тоня, от друзей. Повод сегодня есть, как всегда. Выбрали ваши друзья день поцелуев с зеркалом. Романтики ваши, фантазеры, друзья. Тонечка, вообще-то зеркала, они, конечно же, волшебные. И сказки не раз это подтверждали. Ведь вроде бы просто вещи вмещают в себя целый мир. И даже тебя самого тоже вмещают зеркала. Хорошего солнечного дня.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: В эфире программа поздравлений.
1: Итак, Любови Терентьевой адресовано поздравление с юбилеем. Любовь, и вас поздравляют Анна, Регина и Евгения. Есть дни особые, бесценные, в ряду других хороших дней. Жемчужиную, драгоценную пусть станет этот юбилей, чтоб все то доброе, красивое, что он успеет подарить, минуты радости счастливые хотелось в сердце сохранить, добавив эти счастливые минуты как еще одно прекрасное воспоминание, которое...

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Привет и слова благодарности. Привет и Вете, и Сергею. Спасибо за отличный праздник от Юли и Виталика. И песня, пожалуйста, «Аморе», «Аморе, море, гудбай». Уже в эфире. Главное, чтобы и Вета, и Сергей все это слышали.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Песня, возможно, и не может изменить мир, никакая, наверное, да, но чьи-то 3 минуты, пока какая-то песня звучит, точно могут изменить. Хотелось бы, чтобы в лучшую сторону, конечно же.

0: препараты не изменяют полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
3: Одной песни запросто хватает на двоих. Поэтому для двоих, для Инны и для Лены сразу. Песня в исполнении Лолиты, и Мавик тоже здесь. Журналистка.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Конечно, мы успеем еще поздравить Любашу Терентьеву, тем более с юбилеем, с таким красивым. Любашу Терентьеву хотим поздравить с юбилеем. Соседки Тоня и Хелена. Желаем крепкого здоровья, много счастья, любви и встречать каждую новую весну с радостью на сердце. Мы добавим эти пожелания, Любочка. И пусть у вас еще будет много весен, много лет, много зим. И прекрасной осени тоже будет еще, пускай, много-много. Соседушки выбрали для вас песню особенную. Зная, подозреваю ваши музыкальные предпочтения. Александр Малинин, «Улыбка Бога радуга». Еще раз с юбилеем.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Завершает сегодняшний эфир с осознанием, что многое мы снова сделали, успели за прошедшие уже 3 часа. Вдохновляет меня, скажу я вам. Я желаю вам от души хорошего продолжения дня и замечательного летнего августовского особенного вечера. И до завтра. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Летом мы чаще открываем окна, чтобы впустить в дом свежий воздух. Но именно в этот период медики ежегодно фиксируют случаи, когда обычное проветривание заканчивается трагедией. Всего несколько секунд без присмотра могут стоить ребенку здоровье. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от службы неотложной медицинской помощи Латвии, которая напоминает: безопасность детей начинается с простых, но очень важных правил. Поэтому никогда не оставляйте маленького ребенка одного в комнате с открытым окном, даже на несколько минут. Не позволяйте детям играть на подоконнике и не сажайте их туда. Уберите от окон стулья, столы и другую мебель, по которой ребенок может самостоятельно забраться к открытому окну. Установите специальные ограничители или блокираторы, которые не позволят полностью открыть окно. И обязательно объясняйте детям, почему открытое окно может быть опасным, даже если оно кажется безопасным. Медики также напоминают, что москитная сетка не защищает от падения. Она не рассчитана на вес ребенка и может создать ложное чувство безопасности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих детей.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 16. Направление ветра сегодня преимущественно западное, скорость до 5 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 16. Направление ветра сегодня преимущественно западное, скорость до 5 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс.

никогда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc!
5: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
6: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
7: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
9: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – mīnus 20%. Caporal Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим».

0: Обучение проходит по вечерам, и самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУЦ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

у меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет малооблачно, воздух максимально прогреется до плюс 23 градусов, а в ночные часы температура в среднем составит плюс 16. Направление ветра сегодня преимущественно западное, скорость до 5 метров в секунду, осадков в прогнозе нет.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu, jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр «Медадет» проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре «Медадет» на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Вондерсала, 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

можешь на 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: улетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

Радио «Алиса плюс».